полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 12 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах грозы и местами сильные дожди. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей. Но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

0: В Могилеве 5 утра.
1: Двенадцатого июля по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы и местами сильные дожди. Ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +18, +23.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

Политбеседа. Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.

0: 12 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы и местами сильные дожди. Ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +18, +23.
1: Радио Могилев.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 32 32 32.

Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Гумилёве 7 часов.
1: Прогноз погоды. 12 июля по Могилёвской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, местами сильные дожди. Ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днём +18, +23.

0: 12 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы и местами сильные дожди. Ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Видеобел.бай.

0: квест.
1: В Могилеве 8 часов.
2: Прогноз погоды. 12 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы и местами сильные дожди. Ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +18, +23.

0: 12 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы и местами сильные дожди. Ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
1: 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
2: Прогноз погоды. 12 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах грозы, местами сильные дожди. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +18, +23.

0: Внимание, внимание! Могилев! С 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский, 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.pro.by. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до конца июля. Подробности в продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
3: Могилевские тепловые сети сообщают, что с 13 по 24 июля будет отсутствовать горячее водоснабжение районов улиц. Симонова, Кутепова, Габровская, Островского, Пушкинская, Фатина, Златоустовского, проспектов Шмидта, Димитрова, Витебский. Более подробную информацию вы можете получить по телефонам 70 50 67 70 59 68 МТС 8033 319 1590 или на сайте РУП Могилев Энерго.

0: 12 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы и местами сильные дожди. Ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +18, +23.
1: Наши хиты.

Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Широкий выбор технических специальностей, современные лаборатории, экспертное обучение. 8 0 220 40 888. Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.

0: 10 часов.
1: Партнер прогноза погоды автосалон в Могилеве 74-22.
2: 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
3: Прогноз погоды. 12 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах грозы и местами сильные дожди. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

0: тебя.
1: Прогноз погоды. 12 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы, местами сильные дожди. Ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем +18, +23.
2: Наши хиты.

0: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Ascona Bay и по номеру 7176.
1: Заказать рекламу на радио Могилев сегодня?
2: Это базовый минимум.

0: Могилеве 11 часов.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
2: 15 дней, и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
3: Прогноз. 12 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы и местами сильные дожди. Ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.

0: Внимание, внимание! Могилев! С 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.ru/buy. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга с 0+.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Наши хиты.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Всем пламенный привет! У микрофона Тина.

Павлова и главный музыкальный навигатор недели Global Hit. 20 треков, которые прямо сейчас звучат по всему миру. Эта неделя завершается мощным обновлением нашего чарта. Прощаемся сразу с четырьмя исполнителями. Пока-пока, BTS, Taylor Swift, Yearbooks и Damon Power. Но взамен уходящим хитам всегда приходят новые. С них и начнем. Открываем наш чарт румынской королевой поп-музыки Инной. Вы точно помните ее дебютный мега-хит «Hot», который в 2009 году взорвал мировые чарты и сделал ее самой успешной румынской артисткой за пределами родины. Ее свежий трек «Morentino» — это абсолютный латино-поп и... без сомнения, бенгер этого лета. Вообще, лето и латино как будто созданы друг для друга. Слово «моренито» в переводе с испанского означает «ласковое обращение к смуглому темноволосому мужчине». Ну, буквально «смугляночка». Песня рассказывает о девушке, которая увидела парня с балкона и сразу влюбилась. И, видимо, кричит ему: «Эй, моренито, подходи сюда». Трек, в общем, сочится солнечной энергией, гипнотическим ритмом и той самой фирменной харизмой, за которую мы и любим Инну. 20-е.

0: Ночь скидок в Аскона. С 10 по 13 июля скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Паравома. Монтажная пена всесезонная 660 мл всего 9,99 рублей. Герметик силиконовый, санитарный и универсальный по 7,99 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для ремонта и стройки. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: 19-я строчка и снова новинка. Масштабный итальянский коллаб. Электронный дуэт «Мерк и Кремон» объединили силы с потрясающей вокалисткой Сиреной Баранкале и популярной поп-рок-группой «The Colors». Их совместный трек «Партинопа» вышел в июне этого года и сразу стал гимном итальянского лета. Название трека отсылает к древнегреческому мифу о сирене Партенопе, которая считается основательницей Неаполя. И музыка просто идеально передает вайб этого солнечного города. Идеальный микс электронной энергии, итальянской мелодики и неподражаемого вокала.

Если вдруг вы не знали, «Санта-Лючия» — это старинная неаполитанская песня, которая в ее нынешнем виде сложилась еще в 19 столетии. Так вот, хит группы «Гаязов Бразер» не имеет отношения к старинной итальянской баркароле никакого. Братья Тимур и Ильяс придумали название для истории о вечеринке. Они использовали фразу «Санта-Лючия» как яркий и красивый образ, символизирующий отдых. Братья Гаязовы, кстати, и раньше уже выпускали летние хиты в своем узнаваемом стиле, так что в «Санта-Лючии» они пошли по проторенной дорожке и снова обратились к отпускной теме. Пляж, танцы, теплый вечер и ощущение, что даже обычный день можно на несколько минут превратить в курорт. И получилось же!

0: Вот уж неожиданная новинка на 16-й строчке. Иван Ржевский, более известный как Holiday Boy, резко сменил привычное звучание и тоже перешел на сторону латины. Ради этого он, говорят, даже испанский подучил. Правда, пока в совершенстве овладел только одной фразой «Loca la vida», которая переводится как «безумная жизнь». Песню он как раз и посвящает сумасшедшему яркому ритму. И хотя труб в этом сингле гораздо больше, чем привычных для Holiday Boy гитар, себя артист называет мачо, ну а страсть сравнивает со взрывами Везувия. Что ж, плюс еще один трек в копилочку этого жаркого лета.
1: 15-е место.

0: Травома. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: 12-я строчка. Королева клубных хитов Анна Асти и легенда российской эстрады Дима Билан объединились в мощном дуэте. Этот долгожданный трек публика приняла на ура. Песня наполнена глубокими метафорами и рассказывает о сложном периоде в отношениях, который, однако, становится точкой роста для героев. Контраст между низким бархатным вокалом Анны и фирменным высоким регистром Димы создает невероятное эмоциональное напряжение. Это не просто песня, это целая история, рассказанная на языке музыки. Слушайте и позвольте этому эпилогу стать началом и вашей новой счастливой главы.
1: 12-е место.
3: В коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

10 треков уже в истории. Предлагаю вспомнить тех, кто отзвучал на 20-й строчке и на «Моренито». 19-е место. Мерк Римон, Сирена Бранкале и The Colors, «Партинопа». 18-я строчка. Робин Шульц, «Эндерс». На 17-м месте Гаязов Бразерс, «Санта Лючия». В 16-е место Офенбах, «Miles Away». На 15-й строчке Holiday Boy, «Loco La Vida». Четырнадцатое место. Алекс Уоррен, «Fever Dream». На 13-м месте Holy Flame, «Тону». Пятнадцатая строчка. Анна Асти и Дима Билан, «Эпилог».

0: Первый час Global Hit'а остается в истории, но впереди самая горячая, первая десятка лучших из лучших. Оставайтесь на волне Радио Могилев, мы только разогрелись.
1: На Радио Могилев слушай каждую пятницу в 17.15 и в воскресенье в 11.00.
0: Наши хиты.

0: Гумилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил руководителей, работников и ветеранов Оршанского авиаремонтного завода с 85-летием со дня его образования, пишет Белта. Глава государства отметил, что своим трудом коллектив предприятия вносит существенный вклад в укрепление боеготовности военной авиации и надежности гражданского воздушного флота Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям с 70-летием со дня образования ведомства. Глава государства отметил, что такая работа требует от каждого из сотрудников ведомства глубоких специальных знаний, принципиальности и готовности принимать ответственные решения, от которых зависит жизнь людей, экология регионов и устойчивая работа предприятий. Председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области Егором Ковальчуком. На встрече обсудили перспективы расширения сотрудничества между Брянской и Могилевской областями. Среди основных направлений взаимодействия – торгово-экономическое сотрудничество, рост товарооборота и развитие туризма. Еще одна тема – белорусско-китайские отношения. Такие встречи дают толчок к новым проектам, отметил председатель Могилевского облсполкома Анатолий Исаченко.
2: Когда есть культура, когда есть личное общение, когда вот такая обстановка, она, конечно, располагает к разговорам, к предложениям и к реализации тех проектов, которые мы намечаем.
1: Победителем республиканского семейного проекта «Властелин села» стала семья Сикорских из Костюковического района. Итоги финала подвели на празднике «Александрия собирает друзей» в Шкловском районе. Семья продемонстрировала не только профессиональные навыки в ведении сельского хозяйства, но и крепкие семейные традиции, что стало определяющим фактором для жюри. Только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
4: 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. Сегодня по Могилевской области облачно с прояснениями. Временами дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 23. Сейчас в Могилеве плюс 16.

0: каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
1: Приветствую всех во втором часе нашего фирменного Global Hit. Это первая десятка горячих хитов, которые рвут танцполы по всему миру. Ну а Global Hit, как всегда, приберегает самое лучшее на десерт. Поехали! На 10-м месте масштабный коллаб, объединяющий поколения танцевальной музыки. Французский продюсер Хюгель, Имайл Энджел и легенда хауса 90-х Ультранате этим летом выпускают Moving to the Sun. Этот трек — чистая летняя энергия, которую хочется включать на повтор, гуляя по набережной или танцуя на вечеринке. Он идеально передает то чувство, когда ты просто двигаешься навстречу своему счастью. Музыка, которая точно не даст вам устоять на месте.

0: Мой мечты. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Пора в ОМА. Бассейны до минус 35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Наконец-то! Кричали фанаты, когда Сергей Лазарев и Полина Гагарина выпустили совместный трек. Happy End, к которому они шли.

вызвали бурю эмоций у своих поклонников. Песня рассказывает о сложных отношениях, которые, несмотря на все трудности, находят свой идеальный финал. Мощные вокальные данные обоих артистов создают невероятную драматургию, где каждая нота пропитана эмоциями. В общем, настоящий подарок для всех, кто верит в любовь и счастливые концовки.

0: Всего через неделю после выхода этот трек занял второе место в чартах, что доказывает его абсолютную хитовость. Баиндия, Хчо и Мот создали просто невероятно завлекательную композицию. Химия между тремя совершенно разными артистами здесь просто зашкаливает, создавая какой-то уникальный звук. Это круто, это стильно и до неприличия танцевально. Самое время надеть солнцезащитные очки и окунуться в заводные ритмы.
1: Шестое место. Она...

0: 12 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, в отдельных районах грозы и местами сильные дожди. Ветер северо-западный, при грозах порывистый, температура воздуха днем плюс 18, плюс 23.
1: Ну а теперь самое время для порции сочного хаоса. Кэлвин Харрис продолжает свою традицию называть главные хиты одним коротким словом. Хотя эмоции в этом слове может быть просто через край. Вы помните его треки «Summer» или «Bounce»? К этому списку добавляется «Satisfy», написанная совместно с вокалисткой Джази. Ирландская певица, кстати, призналась, что в жизни Кэлвин Харрис казался невероятно простым человеком. И вместе они записали трек, который заставит вас танцевать здесь и сейчас.

Ну что, прежде чем мы перейдем к тройке лидеров, я напоминаю, как выглядит наша музыкальная лестница с 20 по 4 ступень. На 20 месте Инна Моренито. 19 место Мерк Римон, Сирена Бранкалей и The Colors, Партинопа. Восемнадцатая строчка Робин Шульц, Эндерс. На 17 месте Гаязов Бразерс, Санта Лючия. Шестнадцатое место Офенбах, Miles Away. На 15 строчке Holiday Boy, Loco La Vida. Четырнадцатое место Алекс Уоррен, Fever Dream. На 13 месте Holy Flame, Тону. Двенадцатая строчка Анна Асти и Дима Билан, Эпилог. Одиннадцатое место Тасо, Моджо. На 10 месте расположились Хюгель и Майл Энджел и Утронате, Moving to the Sun. Девятая строчка, Медуза и Генри Кэмэмайл, Don't Wanna Go Home. На 8 месте Сергей Лазарев и Полина Гагарина, Happy End. Седьмое место Саян, Мальборо. Забери меня и прикури Мальборо. От твоих духов сердце растаяло. На шестой строчке в Индиях Чо и Мод, Шаде. Пятое место Джонни Федук, Лето. На четвертой строчке Келвин

0: последние сливки мы приберегаем напоследок. Тройка лидеров уже на подходе.
1: На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17:15 и в воскресенье в 11:00.
0: Наши хиты.

0: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: За авто? Тогда поехали в сеть автохаусов «Бутик Авто». Сегодня авто с выгодным платежом по кредиту от банков-партнеров. «Бутик Авто». Авто с пробегом без сомнений. «Бутикавто.бай».
2: Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки.
3: Третье место на этой неделе опускается бесспорная королева вирусного высокоэнергетического попа Мия Бойко с треком «Экспонат». Да, этот трек стал настоящим феноменом. Да, он сделал Мию исполнительницей с самым большим количеством уникальных слушателей среди женщин-артисток в России и СНГ. Но знаете что? Хочется уже чего-то новенького, честно говоря. Так что пока мы ждем от Мии следующую новинку, а пока слушаем «Экспонат».
1: Третье место.

0: Прямо сейчас мы будем сжигать все старое дотла и воспарять из пепла. Да, бывают такие дни, когда кажется, что силы на исходе, а проблемы просто накрывают с головой. Но помните, друзья, самый темный час, он всегда перед рассветом. Специально для тех, кому нужен мощный заряд энергии и вера в себя, трек, который заставит ваше сердце биться чаще. Это история о силе, внутренней магии и настоящем перерождении. Вдохновляющая и невероятная Беовульф с ее суперхитом «Феникс». Второе место.
1: Второе место.

Девочки, ну вот признавайтесь, было такое? Парень вас бросает со словами «Прости, дело не в тебе, ты слишком для меня хороша, я тебя недостоин». Вот звучит как глупая отговорка, ну правда же. И именно эти слова услышала суперзвезда Биби Рекса от своего швейцарского бойфренда. Причем в самую тяжелую неделю жизни, когда ее еще и лейбл уволил. Но знаете что? Настоящие артисты превращают боль в стопроцентные хиты. На первом месте нашего глобал-хита встречайте гимн всех сильных и независимых, которые знают точно. Бывший обязательно поймет, кого потерял, но будет уже поздно. Биби Рекса и ее пронзительная новинка «One Day». На этом Global Hit завершен. Вершину с вами покоряла я, Тина Павлова. Спасибо, что были с нами. Встречаемся на следующей неделе. Не пропустите.

0: бесконечность. Я вдыхаю в легкие воздух и жду нашей следующей встречи.
1: Почему молчат твои глаза, ведь я пою тебе песни, песни.
2: В Могилеве 13 часов.
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Если речь идет о настоящей дружбе, 4000 километров не расстояние. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на республиканском празднике Купали. Александрия собирает друзей, передает Белта. Александр Лукашенко отметил, что в прошлый раз праздник собрал 115 тысяч человек.
4: Александрия собирает друзей уже в 17-й раз. В прошлый раз за два дня у нас побывало 115 тысяч человек. А сейчас, говорят, если погода не подведет, будет еще больше. Но, говорят, Бога нет. Кто сказал, что Бога нет? Договорились. Он нам подарил прекрасную погоду. И я у военных запросил информацию. Дождь у нас небольшой на Полесе, в районе Ганцевич, в Гродненской области, в районе Гродно-Лида. Если кто-то географию не забыл, вспоминайте, в центре Гродненской области. В Витебской области, в районе Глубокая. Ну и небольшой дождь был в Могилеве. То есть циклон закончился. Как говорят военные, которые наблюдают за Беларусь, они же не только смотрят, где там кто летает. Циклон разваливается, и Господь подарил нам промежутки между дождями прекрасную погоду.
3: Франция и Польша начали консультации по проекту так называемого европейского ядерного зонтика, пишет Newsbuy. Как сообщил польский МИД, ранее в Париже прошли закрытые консультации по предложенной Макроном концепции продвинутого сдерживания. Она предусматривает проведение совместных учений со странами-партнерами, а также размещение элементов французских стратегических сил на территории других стран ЕС. Вузы Беларуси начинают основной прием документов от абитуриентов, сообщает Белта. Прием документов на бюджет продлится по 17 июля. С 18 по 25 июля пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершится 27 июля. Прием документов на платную форму также стартовал сегодня. Продлится он до 1 августа. При этом сдающие внутренние испытания в вузах должны подать документы до 17 июля. Зачисление платников завершится 3 августа. Доля женщин в структуре налоговой службы достигает 86%, пишет Белта. В год белорусской женщины важно обратить особое внимание, что у налоговых органов женское лицо. Работа налоговых органов строится на принципах профилактики и цифрового контроля, что позволяет сохранять баланс между интересами государства и плательщиков. Налоговыми органами на постоянной основе совершенствуется функционал имеющихся электронных сервисов. Только по 31 июля в «Золотой мечте» жаркие скидки до 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldream.by или по телефону плюс 375 29 232 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
5: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз погоды.
3: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 18. Данные о погоде предоставил Могилев облгидромет. А свод напоминает, не оставляйте детей одних у воды без присмотра.
6: Новости! Привет,
7: Побед! Слушай и поздравляю!
8: Доброго дня всем, кто настроился на волну радио Могилев. Выходные пролетают достаточно быстро. Вы уж, пожалуйста, не упустите это время, чтобы не только круто провести воскресенье, но и отдохнуть тоже не забудьте. Что ждет нас впереди? Много музыки. Без новостей, как вы понимаете, не обойдемся. Ну а прямо сейчас привет в обед объявляю открытым. У микрофона Олеся Маскина, и я с огромным удовольствием готова зачитывать ваше послание. Не знаете, кого и с чем поздравить? Вот вам подсказка. Сегодня, 12 июля, отмечают День Петра и Павла. Есть такие знакомые? Пожалуйста, пишите письма. День рыбака. Кстати, рыбаки, с вашим днем. Пускай у вас улов будет всегда Как же называется та самая штука, где хранят рыбу? Кстати, если кто-то знает, напишите. День фотографа. Всех причастных тоже поздравляем. Ну и Всемирный день бортпроводника гражданской авиации. В общем, понимаете, да, сколько поводов написать нам? Пишите на короткий номер 9940, либо на студийный вайбер 56 86 176. Не забывайте код 44. Все, поехали.

0: Событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Пора в ОМА. Спальные мешки и палатки до минус 50%. Гамаки минус 50%. Акция действует 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.

0: Ваши очень теплые и нежные слова в адрес любимых вами людей летят прямо сейчас, потому что «Привет в обед» на радио Могилев продолжается. Здравствуйте, поздравьте Игоря с хорошим настроением от семьи Мирских. Это хорошо, когда хорошее настроение, пускай оно у вас, Игорь, будет каждый день. Добрый день, передайте, пожалуйста, привет всем ребятам из Чертаново. Ждем и скучаем, это вот Марины. Ну и есть еще поздравления. Дорогой племянник Борис Арканов, я желаю тебе легкого жизненного пути, семейного благополучия, крепкого здоровья и благосклонности судьбы. Пусть каждый день твоей жизни дарит тебе только положительные эмоции, яркие достижения. Желаю тебе всегда быть сильной личностью, шагать только вперед, любви и семейного счастья. С днем рождения, мой дорогой племянник, с уважением, тетя Света. Ну что, Борис, пускай в вашей жизни успех, удача присутствует всегда. Здоровья вам и счастья.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

Напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 24, плюс 29.
1: Наши хиты.

0: подумаешь, немножко перепутала, да? В воскресенье всякое бывает. На самом деле, на радио Могилев продолжается «Привет в обед». И, знаете, меня накрывает лавина в виде ваших сообщений, но, как всегда, хочется больше и больше. Так что, друзья, не скупитесь. Уверена, каждый из вас способен осчастливить сам кого-то. Только надо подумать, кого и чем. Ну, а дальше дело техники. Знаю, что смогу и я кому-то помочь в благом деле. Например, зачитать послание, а затем и музыкальный подарок непременно будет. «Привет в обед». Как я уже сказала, на радио Могилев продолжается. Но продолжаться он будет недолго, поэтому берите в руки телефон и отправляйте письма на короткий номер 9940, либо на студийный вайбер 5686176. Не забывайте код 44. Ну а пока есть поздравления у нас. Хочется поздравить Виктора и Наталью. Сегодня исполняется 39 лет со дня свадьбы. Это краповая свадьба. Пожелать хочется им здоровья, счастья, любви, благополучия и всего самого наилучшего. Ох, 39 лет, да, не маленькая дата. Вот и хочется, чтобы и Виктор, и Наталья несли свою любовь и дальше и шли рука об руку по этой жизни. Далее Жанне летят поздравления, самые теплые, самые нежные пожелания. Будь счастлива, удачи тебе во всем, благополучия и взаимопонимания. Пусть то добро, которое ты даришь окружающим, обязательно возвращается к тебе. И пусть у тебя все получается в жизни на отлично. Пусть плохое забывается, а хорошее только множится. Крепкого здоровья тебе и твоим близким. Ну и, конечно же, благополучия. Жанночка, с днем рождения. Жанна, пускай все пожелания, которые прозвучат сегодня, непременно исполнятся. Ну и еще одно сообщение беру. Здравствуйте, любимое радио. И вам здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет нам. Мы отдыхаем на даче в отличной компании. Дождь нам не помеха. Вот это я понимаю. И отдельно моему мужу, пожалуйста, передайте привет и скажите то, что я его люблю. А, ну, конечно, Роман, надеюсь, вы слушаете радио Могилев. Спасибо за отдых и отличное настроение.
1: Привет в обед! Слушай и поздравляй! Поздравляй и слушай!
2: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 июля выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Пора в ОМА! Садовый зонт диаметром 2 метра 70 сантиметров, всего 99 рублей. Садовая мебель до минус 40%. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для сада и дачи. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА-БАИ.

Поздравлять и слушать надо было целый час. Друзья, кто этого не сделал, ну, в смысле, не поздравил своих близких, родных, вы можете это сделать завтра. А кто все-таки написал, прислал нам сообщение, то вы огромные молодцы. Ну и последняя порция ваших посланий сегодня. Поздравляем с днем рождения Игоря. Желаем здоровья, удачи, мужества, позитива. Оставайся таким же сильным мужчиной. Твоя семья, крепкого здоровья тебе. Всех благ и отличного настроения. Игорь, надеюсь, настроение у вас на высоте, а все остальное обязательно приложится. Самое душевное поздравление с юбилеем для замечательной девушки Дианы. Здоровья, счастья, бодрости духа, задора и позитива. Твои коллеги. Пускай тебе во всем везет. Всегда пусть только красивые, яркие и хорошие события наполняют твою жизнь. Ох, как бы хотелось, Диана, чтобы действительно вот эти пожелания сбылись в вашей жизни. Но, знаете, под лежачий камень вода не течет, поэтому действуйте и делайте все, чтобы ваша жизнь была прекрасной. Далее, передайте привет всей нашей семье. Особенно маленькому дачнику Даньке, чтоб шашлык удался. Да, несмотря на дождь, это прекрасно, это хорошо. Приятного аппетита. Добрый день, Радио Могилев. Спешу передать теплый привет Максиму. Я тебя очень люблю и, пожалуйста, улыбнись, просит Ульяна. Максим, надеюсь, во все 32 вы уже прям растянули свои губы. Ну что ж, дорогие, спасибо всем за внимание, за то, что принимали участие. Привет в обед на этом завершается. Я Олеся Маскина, не прощаюсь, услышимся.

0: Львове 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне на республиканском празднике Купалья выразил уверенность, что на этом празднике скоро будет огромное количество украинцев, передает Билта. Глава государства обратил внимание, что в этом году поучаствовать в празднике на берегу Днепра впервые приехали делегации из Чувашии, Курганской, Ростовской и Кемеровской областей.
2: Как видите, 4000 километров и даже больше. Это не расстояние, если речь идет о настоящей дружбе. Я знаю, пусть немного, но и украинцы есть здесь. Мы, прямо скажу, хотели бы, чтобы их было больше. И я убежден, я уверен, что если мы не забудем об этом празднике, скоро здесь будет огромное количество наших украинцев, которые с большим удовольствием посетили бы этот праздник. Но я очень хорошо знаю, какой это труд принимать столько гостей. Это не просто развлекать, накормить, но самое главное – праздники, подарить этим людям чувство дома. Я очень благодарен вам за внимание и гостеприимство. Теплый прием, который белорусы оказывают здесь, нашим гостям, побуждает людей возвращаться сюда снова и снова.
1: Беларусь и Узбекистан накануне определили направление сотрудничества в сфере туризма, пишет Билта. Стороны договорились о регулярном обмене опытом и аналитикой, проведении совместных выставок и ярмарок, а также о создании взаимных туристических маршрутов. Для повышения узнаваемости туристического потенциала двух стран запланированы ознакомительные поездки для представителей туристической индустрии, СМИ,

0: этом рассказали Белта в Белгидромете. На посевах озимых зерновых культур на значительной территории страны продолжается налив зерна. Во многих районах южной половины страны началось созревание. У озимого ячменя на основных массивах наблюдается полная спелость, проводится его уборка. Влажность зерна на наблюдениях участках преобладает повышенная. В Могилеве накануне открыли памятный знак сотрудникам ГАИ, погибшим при исполнении служебного долга, сообщили в МВД. «Мы сохраним память о каждом», — отметил министр внутренних дел Иван Кубраков. Собравшиеся возложили цветы к монументу, почтили память павших коллег минутой молчания. Министр выразил личному составу искреннюю благодарность за эффективную работу, вручил государственные и ведомственные награды. Только по 31 июля в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
2: 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
0: погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17. Днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 18.

0: Внимание, внимание! Могилев, с 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.pro.by. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
3: Пора в ОМА. Бассейны до -35%. Садовое кресло из искусственного ротанга всего 49 рублей. Акция действует по 2 августа. В ОМА все для отдыха. Подробности по номеру 536-45-00 и на ОМА.бай.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 24, плюс 29.
1: Наши хиты.

Радио Могилев.

0: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Билтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Обряды, песни, ремесла – основа культурного кода белорусов и ключ к пониманию самих себя. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на республиканском празднике Купалья. Александрия собирает друзей, пишет Белта. Глава государства обратил внимание, что Купалья – это также и семейный праздник. Многие из тех, кто приезжал на первые фестивали с родителями, в этот раз привезли уже своих детей.
1: У нас в Александрии рады всем – и взрослым, и молодежи, и детям. Для каждого есть свои развлечения и площадки, потому что Купалья – семейный праздник. Многие из тех, кто приезжал на первые фестивали с родителями, сегодня привезли уже своих детей. И мне особенно приятно видеть совсем юных зрителей. Именно здесь, в Александрии, мы награждаем победителей семейного проекта «Властелин села». Это большая радость видеть красивые молодые пары, которые захотели жить и работать в деревне, растить детей с малых лет, приучая их к труду на земле. И государство будет делать все для того, чтобы вовлечь молодежь в сельскую жизнь. Без деревни наши славянские государства существовать не смогут.
0: Несколько стран НАТО отказываются направлять деньги для военной поддержки Украины. Об этом сообщает ТАСС. Словакия дала понять, что не будет помогать оружием и участвовать в финансировании дальнейшего вооружения Украины. Также Венгрия никакой военной помощи, никаких финансовых средств предоставлять Украине не будет. Об этом сказала и Чехия. Вузы Беларуси начинают основной прием документов от абитуриентов, сообщает Белта. Прием документов на бюджет продлится по 17 июля. С 18 по 25 июля пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершится 27 июля. Прием документов на платную форму также стартовал сегодня. Продлится он до 1 августа. Зачисление платников завершится 3 августа. В Беларуси обновили перечень вредных профессий для досрочной пенсии, сообщает Ньюсбай. Особое внимание сместили на те профессии, которые больше не применяются в экономике. В основном это связано с тем, что технологии производства в отдельных видах работ изменились и стали менее опасными для здоровья людей. Для тех, кто уже выработал свой льготный стаж по старым правилам, право на досрочную пенсию сохраняется полностью. Знойная распродажа в царском золоте только по 31 июля. Ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царская.бай и по телефону плюс 375 29 716 44 44. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
2: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан!

0: оставьте его в автосалоне 7422. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 18.
2: Это радио Могилев, в студии по-прежнему Олеся Маскина. Всем привет! Продолжаем вместе шагать по этому дождливому, но не менее приятному летнему дню. Всем, кто по причине не самого стандартного рабочего графика трудится, удачи, мы с вами. Ну а тем, кто отдыхает, напоминание, не забудьте отдохнуть. Отдыхаем и работаем вместе. Хорошего отдыха, настроения отменного и всего самого-самого. В плане музыкальном у нас все отлично. Митя Фомин, Каир, Даниэль Поутер, Нюша ждут нас впереди. Ну а раньше всех уступая место Юрию.

Внимание, внимание! Могилев, с 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.ru.by. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.

есть и будет хорошо. Вот я в этом убеждена. Надеюсь, вы тоже. Ну что ж, воскресенье продолжается, и мне кажется, это самый ленивый день. И да, кстати, есть даже руководство по легальной лени на это воскресенье. Наша пассивная агрессия в сторону домашних дел, на самом деле, это не лень, а научно обоснованный метод самосовершенствования. Сегодня можно забыть. Спрашиваю опрос. Специалисты заявляют, что творческий хаос – это тренажер для нашего мозга. Ведь в бесконечной гонке за идеальной частотой мы теряем главное – возможность просто быть. И если сегодня кто-то спросит, чем вы заняты, смело отвечайте. Ну так, тренирую интеллект. Легально, научно и абсолютно безответственно. Ну просто идеальное воскресенье.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 24, плюс 29. Во вторник и среду переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северной четверти. Температура воздуха во вторник ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 24, плюс 29. В среду ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 23 плюс 28. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Радио Могилев.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Эта высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.

0: Как насчет нас? Спрашивала только что Пинка. Знаете, я отвечу, все окей, мы лучи прожектора, мы можем видеть все во тьме. Мы ракеты, устремленные к звездам. Да и в конце концов, мы миллионы прекрасных сердец. Правда, есть среди нас те, которые уже беспокоятся, что завтра понедельник, а я скажу вам этого не делать. Вот чтобы избежать воскресной тревоги перед рабочей неделей, сделайте, ну, скажем так, такой ритуал. Час планирования с благодарностью. Что нужно сделать? Взять лист бумаги, ну или блокнот, и записать каких-нибудь три пунктика. Например, три хорошие вещи, которые случились за эти выходные. Вы посмотрите, насколько они были прекрасны и к чему нужно стремиться. Можно записать, допустим, какое-то дело на завтра, которое вам действительно хочется сделать. И тогда, может быть, вы будете с нетерпением ждать тот самый понедельник. А еще можно записать, что вы хотите приготовить на ужин или завтра на обед, что тоже очень будет хорошо. Ну и помним, что воскресенье – это на самом деле день отдыха. И вы имеете полное право на это. Я уже говорила чуть ранее, ничего не делание, без чувства вины. Потому что именно завтра мы успеем покорить мир. Ну а сегодня просто отдыхаем.
1: Наши хиты.

0: такого. В Могилеве, 16 часов.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Обряды, песни, ремесла – основа культурного кода белорусов и ключ к пониманию самих себя. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на республиканском празднике Купали. Александрия собирает друзей, передает Белта. Президент отметил, что об этом много размышлял первый народный поэт Беларуси Иван Луцевич, который родился в волшебную июльскую ночь и взял себе псевдоним Янка Купала.
2: Купали – один из самых народных праздников. Обряды, песни, ремесла – основа нашего культурного кода, ключ к пониманию самих себя. Сберегая их, мы осознаем, что являемся не просто людьми, живущими на одной территории, а народом и нацией. Получаем ответ на важные вопросы: кто я и какого рода. Об этом много размышлял первый наш народный поэт Беларуси Иван Луцевич, который родился в волшебную июльскую ночь и взял себе символичный псевдоним Янка Купала. Купалья – это диалог сквозь глубину веков, беседа с теми, кто был до нас, кто сохранил и передал следующим поколениям все самое ценное – любовь к своей земле, стремление к миру, душевную щедрость и трудолюбие.
1: У Беларуси и Узбекистана есть большие перспективы в создании совместных проектов сельскохозяйственной отрасли. Об этом накануне журналистам заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, передает Белта. Ведется совместная работа по созданию птицеводческих предприятий в Узбекистане. Кроме того, Узбекистан изъявил желание выращивать в Беларуси крупный рогатый скот на говядину и взял для этого в аренду ряд объектов. Зеленский готов в очередной раз продлить мобилизацию и военное положение и снова на 90 дней, пишет Ньюсбай. Законопроекты будут внесены в Верховную Раду уже 13 июля. На пленарной неделе 14 и 15 числа парламент одобрит это решение. Это станет уже 20-м голосованием созыва Верховной Рады по вопросу продления военного положения и мобилизации. Военное положение действует в Украине с 24 февраля 2022 года. Победителем республиканского семейного проекта «Властелин села» стала семья Сикорских из Костюковичского района. Итоги финала подвели на празднике «Александрия собирает друзей» в Шкловском районе. Семья продемонстрировала не только профессиональные навыки в ведении сельского хозяйства, но и крепкие семейные традиции, что стало определяющим фактором для жюри. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве, 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22. Прогноз
1: погоды. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17. Днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 18.
4: Дорогие, в воскресенье время течет не так, как всегда. Здесь нет места спешки. И именно сегодня можно позволить себе роскошь быть никем. Ни начальником, ни родителем. Ну, в таком строгом смысле. Ни исполнителем, просто человеком. Возможно, в мягком пледе с чашкой чего-то горячего. А мягкий плед, кстати, под сегодняшнюю погоду очень даже актуален. Ну что, этот день для того, чтобы перезагрузить в конце концов голову и вспомнить, что мы существуем не только для дедлайнов, но и для себя в том числе. Это радио Могилев, 16.04 в нашей стране. А у микрофона Олеся Маскина. Всем очередной салют.

0: Белорусско-российский университет приглашает абитуриентов. Широкий выбор технических специальностей, современные лаборатории, экспертное обучение. 8 0 222 240 888.
1: Безграничность окрыляет. Скрольте, снимайте, делитесь и снова скрольте. Проведите улетное лето на высоте без лимитов. Получите две сим-карты МТС за 0 рублей при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС Бай и по телефону 0890.

вы только посмотрите, Мия Бойко выдала трек, который уже собрал больше 12,5 миллионов слушателей. Попал в один чарт с Майклом Джексоном, а в ТикТоке под него сняли уже 1 000 000 с лишним клипов. Ну здорово же, а? И при этом половина интернета его хейтит. Гениально. Но сама певица говорит, хейтеры создают мне охваты. Вот это подход, вот это я понимаю, вот это экспонат. Трек, который хейтит и обожает одновременно. Ну а я скажу так, это просто отличный повод спеть вместе с Мией и еще раз улыбнуться в это воскресенье. Ну а далее наш день продолжит канадская певица Хайза с композицией «Hideaway».

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 24, плюс 29.
1: Наши хиты.

0: Просто хорошие условия в правильный момент. В Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
1: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону +375 29 605 57 57.
2: Могилевские тепловые сети сообщают, что с 13 по 24 июля будет отсутствовать горячее водоснабжение районов улиц Симонова, Кутепова, Габровская, Островского, Пушкинская, Фатина, Златоустовского, проспектов Шмидта, Димитрова, Витебский. Более подробную информацию вы можете получить по телефонам 70 50 67 70 59 68 МТС 8033 319 1590 или на сайте РУП Могилев Энерго.
3: Радио Могилев.

0: 16:45 показывает студийные, а вот сколько сейчас секунд, говорить бессмысленно. Кстати, а вы, глядя на старинные часы, замечали, что у них не было секундной стрелки. И это не брак и не какое-то дизайнерское решение, ее тогда просто не существовало. Представляете, секундная стрелка появилась только в конце 18 века. И то не для того, чтобы мы успевали на маршрутку или на автобус, а для астрономов. Им нужно было замерять движение звезд с точностью до секунды, ну а нам обычно людям хватает и минутной стрелки. Так что в следующий раз, когда будете смотреть на секундную стрелку, вспоминайте, что ваши предки жили без нее столетиями и никуда не опаздывали, в отличие от нас. Вот такие дела.
1: Новинка на радио Могилев.

То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: всегда в моем сердце любимая.
1: Моя сила и мой покой, моя нежность, моя сила.
2: В Могилеве 17 часов.
3: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Душа славянского народа загадочна, но неизменно широка, искренна и милосердна. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на республиканском празднике Купалии. Александрия собирает друзей, пишет Белта. Глава государства отметил, что в этом году праздник Купалии проходит в год белорусской женщины.
4: Дорогие сябры, мы святкуем Купалию в год белорусской женщины. Невыпадково символом свята стала купальская берегиня. Протки верили, что она оберегает посев и наполняя животворной силой травы, оховывая семейный очаг, клопотится про детей и матуль. Хочется, каб весь наш свет, таки крохки, як мы это бачим, был окутаны ее покрывом, каб у кожной семьи пановали любовь и добробыт, каб праз год мы с вами знову сустрелися тут, у Александрии, и разом отправились в новое подорожье до души славянского народа, загадковой души, але неизменно широкой, щирой и милосердной души.
3: Беларусь и Узбекистан накануне определили направление сотрудничества в сфере туризма, пишет Белта. Стороны договорились о регулярном обмене опытом и аналитикой, проведении совместных выставок и ярмарок, а также о создании взаимных туристических маршрутов. Для повышения узнаваемости туристического потенциала двух стран запланированы ознакомительные поездки для представителей туристической индустрии, СМИ и блогеров. О происшествиях ДТП в Могилевском районе. Водитель в больнице. Сегодня на дороге М4 Минск-Могилев вблизи деревни Княжицы 26-летний водитель областного центра, двигаясь на грузовом автомобиле «Мерседес», не справился с управлением. В результате транспортное средство съехало вправо и по ходу движения кювета опрокинулось. Мужчину доставили в больницу. В Беларуси обновили перечень вредных профессий для досрочной пенсии, сообщает Ньюсбай. Особое внимание сместили на те профессии, которые больше не применяются в экономике. В основном это связано с тем, что технологии производства в отдельных видах работ изменились и стали менее опасными для здоровья людей. Для тех, кто уже выработал свой льготный стаж по старым правилам, право на досрочную пенсию сохраняется полностью. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
5: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22.
6: 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
3: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, северный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 18.
7: Всем очередной привет! В эфире Радио Могилев, в студии Олеся Маскина, на часах 17.03, чуть больше половины воскресного дня, время, когда суета, мне кажется, уже улеглась, а вечерние заботы еще не подступили. И знаете, это самый лучший час для того, чтобы просто остановиться и услышать что-то красивое. Кстати, классные треки будут совсем скоро. Дэвид, Гетта и Сия. Фуадель, Даша ждут нас в ближайшем будущем, ну а прямо сейчас Ума Турман продолжит наш день.

такой, знаете, как хорошо, когда солнце внутри, потому что тогда не нужны какие-то идеальные погодные условия. Мы сами становимся источником тепла. За окном может быть серо, может моросить дождь, а может наоборот палить солнце. Но если внутри уютно и светло, любой день становится праздником. Ну а сегодня особенно важно сохранить вот этот свет, чтобы хватило на всю неделю предстоящую рабочую. У каждого из нас сегодня будет свое маленькое солнце. В душе, в улыбке, в музыке, которую мы слушаем, кстати. Немного тепла нам прямо сейчас добавит Тина Тернер.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 24, плюс 29.
1: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

В эфире «Летний дождь» за окном, «Летний дождь», но помним, солнце у нас внутри. Ну а дождь здорово слушать, особенно в хорошей компании. И знаете, пусть этот дождик принесет вам спокойствие, свежие мысли. Ну а я, Олеся Москина, прощаюсь с вами до завтра. Огромное спасибо, что были с нами на волнах радио Могилев. Всем счастливо и пока-пока.

0: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
1: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.
1: С обзором главных событий в студии Иван Шумов. Здравствуйте. Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области Егором Ковальчуком. На встрече обсудили перспективы расширения сотрудничества между Брянской и Могилевской областями. Среди основных направлений взаимодействия – торгово-экономическое сотрудничество, рост товарооборота и развитие туризма. Еще одна тема – белорусско-китайские отношения. Такие встречи дают толчок к новым проектам, отметил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко.
2: Когда есть культура, когда есть личное общение, когда вот такая обстановка, она, конечно, располагает к разговорам, к предложениям и к реализации тех проектов, которые мы намечаем.
1: В Беларуси и Узбекистана есть большие перспективы в создании совместных проектов сельскохозяйственной отрасли. Об этом накануне журналистам заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, передает Билта. Ведется совместная работа по созданию птицеводческих предприятий в Узбекистане. Кроме того, Узбекистан изъявил желание выращивать в Беларуси крупный рогатый скот на говядину и взял для этого в аренду ряд объектов. Вузы Беларуси начинают основной прием документов от абитуриентов, сообщает Белта. Прием документов на бюджет продлится по 17 июля. С 18 по 25 июля пройдут внутренние вступительные испытания. Зачисление на бюджет завершится 27 июля. Прием документов на платную форму также стартовал сегодня, продлится он до 1 августа. Зачисление платников завершится 3 августа. Доля женщин в структуре налоговой службы достигает 86%, пишет Белта. В год белорусской женщины важно обратить особое внимание, что у налоговых органов женское лицо. Работа строится на принципах профилактики и цифрового контроля, что позволяет сохранять баланс между интересами государства и плательщиков. Налоговыми органами на постоянной основе совершенствуется функционал имеющихся электронных сервисов. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде.
3: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль продан! Просто оставьте его в автосалоне 74-22. Мы сами найдем покупателя и организуем показы. А еще такси до дома за наш счет. Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33-666-74-22.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 24, плюс 29. Сейчас в Могилеве плюс 17.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 24, плюс 29.
1: Наши хиты.

0: добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: В Могилеве 19 часов.
1: Партнер прогноза погоды – автосалон в Могилеве 74-22. 15 дней и ваш автомобиль.

0: Могилев, проспект Мира, 73. Телефон 33 666 74 22.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, северный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12, +17, днем +24, +29.

0: Внимание! Могилев! С 9 по 25 июля цирк Шапито Сириус с новой программой «На грани». Спешите увидеть, как невозможное становится возможным. Бесстрашные воздушные гимнасты, фокусы иллюзий, человек-шок, белоснежные голуби, гигантские пауки-тарантулы и змеи, смешные клоуны и многое другое. Цирк расположен в парке аттракционов, проспект Пушкинский 1. Билеты уже в продаже в кассе цирка и онлайн на Ticket.pro.by. Подарите радость себе и детям. Приходите в цирк. Организатор УК Могилевский городской центр культуры и досуга 0+.
1: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев.
2: Акция действует до конца июля. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
3: Могилевский мясокомбинат – лауреат премии СНГ 2025 года за достижения в области качества продукции и услуг. Это высокая награда подтверждает лидерство предприятия и неизменно высокое качество его продукции. Могилевский мясокомбинат – безупречный стандарт качества.
4: Наши хиты.

0: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 24, плюс 29.
1: Наши хиты.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12, +17, днем +24, +29.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 24, плюс 29. Во вторник и среду переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер северной четверти. Температура воздуха во вторник ночью плюс 13, плюс 18, днем плюс 24, плюс 29. В среду ночью плюс 12, плюс 17, днем плюс 24. 23 плюс 28. Данные о погоде предоставил Могилев, Облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Музыка.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12, +17, днем +24, +29.

0: гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас завтра, расскажу зараз.
3: Овен.
4: Не приспешивайте подеи и примите с удячностью все, что вам даруя лёс.
3: Телец.
4: Не промушайте себе робить тое, чего вы не хочете, усяму свой час.
3: Близняты.
4: Будьте разумными у тратах и позбягайте буйных покупок.
3: Рак.
4: На некий час вам лепш пустить усё на самотёк. Коли нечто не отрымливается, просто откладите.
3: Лео.
4: Надышоу лепший период для самоэдукации и новых знакомств.
3: Дева.
4: Не отпречивайте свои идеи. Дайте себе час подумать, вероятно, возникнение новых шляхов в решении пытанню.
3: Шали.
4: Уключитесь больше активно у подеи, навод коли яны не были запланованы.
3: Скорпион.
4: Не соромитесь выказывать незвычайные идеи. Вы сможете знайти однодумцев.
3: Стрелец.
4: Вам, магчыма, трэба будзе прыняць на сябе адказнасць за справу, з якой хтосьці не змог справіцца.
3: Казярог.
4: Самы час прыслухацца да меркавання навакольных, тады вы зможаце дакладна накіроўваць падзеі ў патрэбнае рэчышча.
3: Вадалей.
4: Рыхтуйцеся да цяжкай, але перспектыўнай дзейнасці.
3: Рыбы.
4: Ваш настой і працаздольнасць будуць на вышыні, нягледзячы на тое, што нагрузкі значна павялічацца.
2: З вамі была Іра Александрова. Прыемнага вечара.
0: Гараскоп. На радыё Магілёў.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12, +17, днем +24, +29.

мысли тушим на небе. До рождения суждено. Подписать договор только с теми,

одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

как ты там? Слышишь, моя мелодия все еще в соло. Люблю московское лето, но почему-то чувствую холод. Есть тут кто-то живой, я как в пропасть громко кричу в свою душу. Бог дает нам любовь, но мы ее превращаем.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: В Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, северный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12, +17, днем +24, +29.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: 13 июля по Могилевской области облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, северный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29.
1: Радио Могилев.
2: Все мы изначально

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

13 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +24, +29.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался, без повода жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

Радио Могилев.

0: Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.
1: Слушай и поздравляй.

13 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный при грозах порывистый. Температура воздуха днем +24, +29.

Радиомаркет – первый белорусский онлайн-радиоплеер. И получай качественно новый уровень поиска и выбора любимых радиостанций. Кликай по иконке RM и слушай нас 24/7. Радио Могилев всегда онлайн на радиоплеер.бай.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

0: понял, мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: 13 июля по Могилевской области облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 29.
1: Ну и здорово, замечательно. Душа минорная, глупый спор по мне странит. Ты очень пристально.